0: участие в очередном совещании политического...
1: Гальруя! Эх, гальруя! Иготу, иготу, иготу! Гальру, гальру! Ух, 되게 지겹네.